0: Анна, и убедить, что завтра чашки, рука чашки, стеклянный мастера чайна, агива плетья, ядила плетья, агива ебати, плети, мокрутья. Пирпана, паяла, усияла, сынга, привича, сын, труча, сынга, нюрия, нинга, царина, фон, ащаща, нива,
1: And now, Daily Gifting Affirmation number 73.
2: Give it away. Give it away. Give it away now.